Алло, здравствуй. Да, кодовое слово Dreamstar. Пароль, пожалуйста. Так как они покорят землю, точно. Плоскую землю. Инструкции будут посланы по обычной почте.